0: Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это Макс и Тунчи. Мы приглашаем вас на несколько минут отправиться в Португалию.
2: Всем привет. Друзья, португальцы строго чтят католические традиции, почитают святых и не пропускают богослужения. Больше половины праздников в этой стране религиозные. Но вот только чопорными и скучными жителей Португалии никак не назовешь. Но против тут каждый второй тамада от Бога. И, соответственно, у него интересные праздники. Они их любят и устраивать умеют.
1: Ну, не меньшего значения, чем Рождество и Пасхи, португальцы придают праздникам святых покровителей городов. Всего в году больше сотни таких праздников, отмечают их и на материке, и на островах. С наибольшим размахом проходит День святого Антония в Лиссабоне.
2: Да, каждый год в июне проходит один из самых ярких лиссабонских праздников – День святого Антония, или святого Антония Падуанского. А это значит, что воздух на улицах Лиссабона протирается запахом жареных сардин. Старый город станет похож на новогоднюю елку, из-за обилия мишуры, а от музыки и танцев будет невозможно скрыться.
1: В ночь с 12 на 13 июня весь Лиссабон гуляет до самого утра. Толпа португальцев и приезжих сливается в едином порыве, приплясывая под народные мотивы. Пиво и вино, знаменитый ликер джинджа, портвейн, бесконечные закуски и, конечно же, королевы праздника – сардины на гриле, запах которых доносится буквально с каждой улицы столицы Португалии. Почему именно рыба стала символом праздника? Просто в это время вылавливают самую лучшую, самую жирную сардину. Господи, слюна аж потекла.
2: Есть, есть, есть. Но я слышал еще, есть такое предание о том, что чудотворец Антоний, в честь кого, собственно, этот праздник так проходит, однажды читал проповедь на берегу океана. Ну, видимо, там он так, как перед публикой. И неожиданно рыбы подплыли к берегу, чтобы его послушать. Эта сцена даже изображена на стенах Кафедрального собора Лиссабона.
1: Угу. Ну, вот это интересная версия на самом деле.
2: А знаешь, какое главное событие в этот день?
1: Нет.
2: Это народный парад. Маршас популяреш.
1: Слушай, португальский язык, он такой интересный. Вот этих много
2: шашиш. Да, да, да. Пешкадори.
1: Что за парад?
2: Это невероятно красочное костюмированное шествие, начинается 19 июня, ну, ровно в 9 вечера, с площади Маркиза Помбал и идет вдоль Авенида Ля Либердади. У меня есть совет для всех, кто окажется на параде. Чтобы увидеть Маршас Популяреш во всей красе, нужно правильно выбрать пункт наблюдения. Лучшие места на специально установленных к празднику платных трибунах.
1: Платных. Но на самом деле можно и бесплатно посмотреть. Сейчас расскажу. Вот прямо у ограждений по пути следования парада. Вот, придется прийти за 2-3 часа до начала, чтобы занять местечко. Ну и старайтесь стать поближе к месту, откуда начинается процессия, так как в конце актеры будут уставшие, вместо танцев вы увидите только вялые махания руками. Ну, ничего иначе.
2: Ну вот, еще одна идея – снять гостиницу с видом из окон на Авенида Ла Либердади. Сверху смотреть будет еще интереснее. И примите во внимание, что на празднике дороги в центр города часто перекрывают, поэтому лучше передвигаться пешком или на общественном транспорте.
1: Ну, вот несколько лайфхаков, как посмотреть платно или бесплатно сие события. Ну, а мне остается только дополнить, что завершает парад Нойте де Санта-Антонио праздничная ночь, которая зачастую проходит намного ярче и насыщеннее новогодней. Весь Лиссабон в эту ночь гуляет до утра, так что, друзья, отправляйтесь в Португалию в любое время года. У вас есть все шансы попасть на гуляние в этой прекрасной и удивительной стране. Если не в городе вашего назначения, так уж в соседнем точно.
2: Ну а мы отправляемся в другую страну, чтобы узнать о новом празднике и непременно поделиться с вами.
1: Далее наш музыкальный эфир продолжит музыка разных стран. Всем отличного настроения. Пока-пока.
2: До свидания.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Oh, yeah.

Почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое радио.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив, ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss I think» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

0: Serie.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

Радіо Туріст. Give me some woman.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганова. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: дорогие.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: аэропланы.
1: На запрос «недорого, недалеко, без визы, а еще лучше без евро», но чтоб красиво, вкусно и душевно, не каждый вспомнит Сербию. А зря. Действительно, пока эту балканскую страну нельзя отнести к раскрученным направлениям. Но уже сейчас она даст фору, например, в лечебных турах. Есть горнолыжка, но к качеству местных склонов много вопросов, хотя власти стараются. Зато доступное обучение и статные русскоговорящие инструкторы. Еще из плюсов – сербская сытная кухня с серьезными кусками мяса в разных видах. Фавориты меню – бессмертные чевапчичи, колбаски из фарша, обжаренные со специями. А овощи и фрукты? Такое ощущение, что их накололи нитратами и натерли воском. Правда, в отличие от московских рынков, здесь все натуральное и экологичное. Но самое главное сокровище страны, по словам журналистки Вики Вершинской, – люди и их отношение к туристам из России.
2: Белград – это единственная, вообще Сербия – это единственная страна, в которой нас по-настоящему искренне, по-братски любят. Такой любви к русским я не видела нигде, не встречала нигде. Русская, там, русский, да. И вот, конечно же, тебе расскажут о том, как я строил Лужники в таком-то году, а я вот там строил станцию метрополитена в таком-то году. Все мы помним, что Югославия активно помогала нам в большой стройке. Спасибо им за это, потому что построен это ведь действительно классно и на века, да. Куда-то надо пройти, что-то нужно узнать. Только за руку не возьмут, не отведут, все распишут, покажут, спросят. Ну что, ну как там в России? У вас все хорошо? Такой заботой спросят. Говорят, да, Москва стоит, но слава богу. То есть вот это ощущение абсолютной такой братской любви.
1: От Белграда не ждите европейского шика, бешеного темпа и богатой иллюминации. Он простой, уютный, домашний. И этим сразу подкупает. Гуляя по городу, непременно загляните в крепость Калимегдан. Пропитайтесь вековой историей. За тактильными радостями добро пожаловать в зоопарк, где свободно разгуливают павлины, овцы, козлята. Всех можно потискать и покормить. Пару часов проведите на улице Скадарле. Ее еще называют белградским Монмартром. И там же, в любой кафешке, оцените сербский кофе. Он отдает немного землей, но при этом очень сладкий, крепкий и невероятно вкусный. Воду к напитку нальют прямо из-под крана, потому что чистая. Ну и, конечно, прикоснитесь к сербскому все в музее легендарного Никола Теслы. А уже вечером, размышляя на тему многофазных электрических машин, неспешно дегустируйте «Триумф» – лучшее вино в регионе. Кстати, замечено, уже через 3 дня вы начнете понимать сербский язык и даже говорить на нем.
2: Конечно, есть казусы языковые, забавные. Например, у нас есть слово «пролив». У них слово «пролив» обозначает диарею, мягко говоря. И вот когда мы говорим «пролив», сербы начинают радостно ржать, вскрикивая. И наоборот происходит. Есть наше замечательное слово «гордость». Есть сербское обозначение этого же слова «гордость», которое звучит как «понос». Ну и, конечно, такие элементарные слова, как, например, «мама», у них это «майка». Не стоит говорить слово «спички», потому что это ругательство. Не буду объяснять, как. Это не эфирное ругательство. В общем, не говорите, ребята, спички. Говорите, у поляча это значит зажигалка.
1: Когда обойдете Белград вдоль и поперек, съездите проведать Эмира Кустурицу. Деревня из 30 домов была построена на личные деньги режиссера для фильма «Жизнь как чудо», а потом стала семейным гнездышком, где пару раз в год балканский Феллини собирает кинозвезд на фестивале. Кстати, в поселке можно снять номер и утром встретить Кустурицу, выгуливающего собаку. Что еще полезно знать перед поездкой в Сербию? Разница во времени между Москвой и Белградом – 2 часа. Россиянам виза не нужна. Прямой полет до столицы Сербии длится 2,5 часа. Поездом выйдет около 2 суток, но поскольку состав идет через территорию Венгрии, потребуется транзитная виза. Будьте готовы к отключению электричества. С ноября по апрель это вполне обычное явление. Не теряйте впечатлений.
3: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Самые вкусные блинчики получаются с кленовым сиропом. Но кленовый сироп придуман и производится в Канаде. Местные индейцы изготавливали его еще до открытия Америки Колумбом. В Канаде растет и много кленов, и они научились добывать из них не только сок, но и сахар. Правда, они так и не научились записывать рецепты, поэтому первое письменное упоминание о кленовом сиропе относится к 1760 году. В 18 веке объем производства кленового сахара в Канаде уменьшился, потому что в очень больших количествах начали выращивать тростник, а производить тростниковый сахар дешевле и проще. Поэтому пришлось использовать кленовый сок по-другому, а именно делать из него сироп. Делается он так. С конца февраля по конец апреля собирается кленовый сок. Очень важно, чтобы днем температура воздуха была выше нуля, а ночью ниже, потому что именно в это время дерево дает больше сока. В стволе дерева сверлят отверстия, вставляют в них трубки, а полученный сок сгущают выпариванием, превращая его в кленовый сироп. Сахар и всякую разную химию сюда не добавляют, так что это полностью натуральный продукт. В среднем из 40 литров сока получается 1 литр сиропа. Сахарный клен растет только в Северной Америке, поэтому он стал своеобразным символом Канады. Если помните, его лист даже изображен на национальном флаге. Около 70% всего кленового сиропа в мире производится в провинции Квебек в Канаде. Ну а за подлинностью канадского кленового сиропа следит специальная государственная комиссия. Вот такая вот сегодня сладкая получилась открытка. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных впечатлений.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Малиновое озеро. Поселок в Михайловском районе Алтайского края. Расположен в Кулундинской степи на берегу одноименного озера. Население больше 3000 человек. К столу русской императрицы Екатерины II подавали соль необычного розово-малинового цвета. Иностранцы, которым посчастливилось разделить с ней трапезу, немало этому удивлялись. Ведь такой диковинки они больше нигде не видели. Ну а привозили соль к императорскому столу из далекой Кулундинской степи, которая раскинулась у подножья Алтайских гор. Именно здесь разлилось целебное соленое малиновое озеро. Водоем не маленький, занимает более 11 квадратных километров. Почему же озеро малиновое? Загадка необычного цвета воды раскрывается просто. Здесь во множестве обитают мелкие рачки и микроорганизмы, которые вырабатывают розовый пигмент. И вода, и грязь в этом озере лечебные, они насыщены минералами. Лучше всего на Малиновое озеро ехать с июня по сентябрь, когда в разгаре сибирское лето. В это время здесь можно купаться и загорать. Правда, добраться до целебной водицы еще постараться нужно. Берег очень пологий, и чтобы окунуться в озеро хотя бы по колено, придется довольно долго идти. Да и вода настолько соленая, что малейшие царапинки на коже будут немилосердно щипать. Соленая вода здесь буквально выталкивает вас на поверхность. А когда цветут водоросли, они набирают множество крохотных пузырьков из воздуха, так что купание становится похоже на спа-процедуры в джакузи. За одним исключением – дно покрывает соляная корка. Раньше поселок Малиновое озеро был железнодорожной станцией, но теперь добраться до него можно по автомобильной дороге из села Михайловское. В пути придется провести минут 20. А до Михайловского можно добраться на автобусе из Барнаула. Расстояние довольно солидное – 410 километров. Несмотря на всю уникальность озера, серьезной инфраструктурой поселок Малиновое озеро похвастаться не может, так что останавливаться нужно у местного населения. Оно с удовольствием сдает домики в частном секторе.
2: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – яркий представитель так называемого «потерянного поколения» и любимчик голливудских экранизаторов классики. Как минимум о трех из них вы слышали – «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, конечно же, «Великий Гэтсби». Ревущие 20-е, эпоха роскошных вечеринок, пышного гламура и блистательного джаза. Итог – два «Оскара» и вдобавок блистательный саундтрек в исполнении Лана Дель Рея.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по разным странам и готовы рассказать вам об очередном интересном событии. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тонич.
1: Если вы хоть раз были в Венеции, то поймете меня, если я скажу, что этот город – самое романтичное место на планете. Никаких машин и велосипедов, никаких типичных улиц, только мосты и бесконечные каналы. Все, кроме толпы туристов, движется в своем размеренном темпе, а атмосфера в городе по-настоящему магическая. Короче, к чему я? Период венецианского карнавала – это лучшее время для первого визита в Венецию. Попасть в город на воде во время карнавала лучше любого физического подарка. Венеция – это подарок для души.
2: А ты знаешь, что история карнавала начинается еще с далекого 1162 года? Потом было падение Венецианской республики и оккупация земель Наполеоном, который запретил проводить карнавалы. Длился запрет около 200 лет, но начиная с 1797 года люди снова возродили традицию одеваться в костюмы и маски. Смысл в масках изначально был не в красоте, а в потребности. Раньше маски носились для сокрытия статуса и положения человека. Даже бедняк мог попасть на роскошный бал, просто надев маску. Также с помощью масок люди высшего чина скрывали свои похождения. Ведь в таком маленьком городе, как Венеция, все друг друга знали.
1: Отлично, что эта традиция существует и по сей день. Кстати, карнавал длится 18 дней. В 2020 году он проходил с 8 по 25 февраля. Основные ивенты карнавала проходят в последние 10 дней. Заканчивается карнавал всегда во вторник, аккурат перед католическим Великим постом. Перед поездкой всегда сверяйтесь с расписанием мероприятий карнавала, чтобы увидеть самые крутые. Все это можно сделать на сайте carnavale.venezia. Venezia.it. По дням расписаны все концерты, конкурсы и перформансы.
2: Из ключевых событий хочется выделить самооткрытие карнавала, которое проходит в форме фестиваля на воде на канале Rio di Canareggio, по которому проходят стилизованные лодки с акробатами, артистами и другими участниками шоу. Вторая часть фестиваля на воде проходит на следующий после открытия день с 11 утра, стартуя от начала Гранд-канала. Очень приятное, особенно для мужской половины, мероприятие под названием «Праздник Марии» – «Феста делле Марии», когда 12 самых красивых девушек Венеции, 12 Марии, идут по улице Джузеппе Гарибальди до площади Сан-Марко. Как правило, проходит во второй половине дня.
1: Во второе воскресенье карнавала на площади Сан-Марко проходит полет ангела. А лучшая Мария с прошлогоднего карнавала спускается на тросах с колокольни Сан-Марко и по пути рассыпает конфетти. Очень красочное шоу.
2: Последние 10 дней на площади Сан-Марко проходит конкурс на лучший костюм. К слову, каждый желающий может поучаствовать в параде костюмов, предварительно заполнив форму на сайте карнавала. А за 2 дня до конца карнавала проходит финал конкурса на лучший костюм и маску. Основная движуха для невхожих в круг элитных участников карнавала происходит на площади Сан-Марко с утра и до самой ночи, заканчивая программы живой музыкой и всеобщими танцами. Можно взять в баре рядом Aperol Spritz в одноразовом стакане и скакать под песни заводного итальянского стрит-бенда.
1: Друзья, если вы решитесь посетить карнавал, вот что нужно помнить. Во-первых, бронируйте отели, рестораны, музеи, все заранее. Хорошие рестораны разбирают как горячие пирожки. Коктейль Aperol Spritz в Венеции стоит дешевле, чем в Милане, например, от 3 евро. А вот уже за коктейль с видом на Гранд-канал придется заплатить от 6 евро. А погода в феврале очень обманчива. Днем может быть солнце и тепло, но после заката температура резко падает. Шапка не помешает. Важно также помнить о влажности и возможных наводнениях в этот период. В первую очередь уровень воды поднимается на площади Сан-Марко, так как построено ниже всего. Говорят, предприимчивые венецианцы продают резиновые сапоги в магазинах по 10 евро. Традиционные венецианские маски продаются в каждом магазине от 3 евро и выше. Общественные туалеты в городе довольно неплохие, цена вопроса 1,5 евро, просто идите за указателями на домах. Когда захочется перекусить, заскочите на вкуснейший кусок пиццы в пекарню Фарини. Их 3 штуки в Венеции и все находятся в критической близости от моста Риальто.
2: кстати, я хочу сказать, в самой Венеции, если вы хотите купить маски, то я вас немного огорчу, что они там дороже, чем другие города в Италии. Ежегодно на венецианский карнавал переезжает более 500 000 туристов в погоне за сказками. Сказками, в которых люди наряжаются в маски, средневековые наряды и отправляются на бал. В это время на улицах и каналах Венеции большое скопление народа в загадочных масках, от которых мурашки по коже. Определенно стоит увидеть это своими глазами.
1: Ну, наверное, о карнавале венецианском мы закончим. Отправляемся в путешествие по другим странам, дабы узнать что-нибудь новенькое, интересное и непременно с вами об этом поделиться. Пока-пока!
2: Чао!
0: Что не день, то праздник! Радиотурист.
3: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: В этой стране потрясающие храмы и древние пагоды. Сюда едут, чтобы испытать себя в трекинге и рафтинге, а кое-кто в поисках просветления. Здесь находится 8 из 10 высочайших гор в мире. И любой уважающий себя альпинист не успокоится, пока не водрузит на одной из вершин свой флаг. Предлагаю и нам отправиться в мистический Непал. Размещение, еда и походы в этой местности весьма доступны по цене. А вот перелет, долгий, с пересадками, ощутимо бьет по карману. Но, пожалуй, это единственный большой минус данного направления. Есть еще бытовые мелочи. Электричество по расписанию, отсутствие отопления и стекол в окнах домов. Но взамен вы получаете спокойствие и умиротворение, а также невероятные виды и такое забытое состояние горожанина, как единение с природой. О своем первом пешем походе в Непале рассказывает путешественник Олег Репин.
2: Ты преодолеваешь все климатические зоны. Например, тот маршрут, где мы шли, это был вокруг горы Манаслу, от тропиков, потом начинается средняя полоса, да, с осенью, и потом начинаются такие совершенно каменные скалистые рериховские вот пейзажи, как он из Тибета писал. То есть самая высокая точка это было 5200. Там уже совсем холодно, конечно, постоянно люди не живут, там невозможно.
1: И хотя Википедия пишет, что в трекинге не нужна специальная подготовка участников, побегать в соседнем парке за 2-3 месяца до восхождения будет не лишним.
2: У тебя есть проводник и есть носильщик, то есть вещи ты свои не несешь. Такая нация есть в Непале, шерпы, да, они живут на Эвересте, поэтому они очень хорошо приспособлены к высокогорным передвижениям, поэтому они огромные тяжести вот несут. Иногда довольно крутые подъемы, это градусов 30, и вот так полчаса идти по такому подъему, это довольно тяжело. Плюс жарко, жарко и пыльно. Обязательно нужно брать с собой специальные таблетки высокогорные. Если ты очень быстро начинаешь подниматься, то можно умереть. Очень холодно было на самом верху. У нас были теплые спальники, все, что можно было на себе надето, и все равно невозможно согреться. То есть там, ну, где-то, наверное, минус 15 не было.
1: Приготовление еды в горах также входит в обязанности проводника. В ежедневном меню походников вареный рис, овощное карри плюс чечевичная похлебка. Мясо – деликатесы, подается в основном только по праздникам. А вот говядину в Непале вообще не едят, поскольку коровы здесь, как и в Индии, священные животные. Уже спустившись вниз, в Катманду или любом другом городе, непременно попробуйте момо. По форме они напоминают пельмени, их готовят на пару или жарят в масле, а фаршируют бараниной или овощами. А завершить трапезу можно великолепным непальским чаем с молоком. Паломники, ищущие духовного просветления, отправляются в монастырь Копан, что в 25 километрах от Катманду. В программе недельного курса медитация, йога, лекции по истории буддизма. И все это примерно за $500. Что еще важно знать перед путешествием в Непал? Разница во времени между Москвой и Катманду 1 час 45 минут. Визу можно получить на въезде в страну, в аэропорту или на погранпереходе. Прямых рейсов из России в Непал нет. Ряд авиакомпаний предлагают полеты с пересадкой. Местные деньги нельзя вывозить за пределы страны даже в качестве сувениров. Не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался в тени своего саундтрека. При бюджете в 48 миллионов картина собрала в прокате более 390 миллионов долларов.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Всем привет! Это Юлия Каприз. Я сейчас нахожусь в Австралии и шлю вам открытку с Большого барьерного рифа. Это одно из величайших чудес природы. Растянувшаяся на 2300 километров гряда коралловых рифов и островов охраняется ЮНЕСКО. Открыл Большой барьерный риф знаменитый капитан Кук. В 1770 году он совершал путешествие, посвященное исследованию вод у восточного побережья Австралии. И по незнанию, что в этом месте есть огромный коралловый риф, он чудом проплыл, не задев 1000 километров по его внутренней стороне. Только у мыса Трибулейшн он заметил лабиринт рифов по правому борту и осознал всю ту опасность, которой до этого времени подвергалась вся его команда. Корабль капитана Кука «Эндевор» действительно сел на небольшой риф недалеко от мыса Трибулейшн, и только сбросив значительную часть провизии и снаряжения, команде удалось снять его с мели и продолжить путешествие. В Большом барьерном рифе около 2900 рифов, более 300 островов, а его общая площадь больше, чем площадь Великобритании. Благодаря бесчисленному количеству лагун, кораллам и кристально чистой воде, здесь водится невероятное количество рыб, ежей, акул, китов и других морских обитателей. Причем такого цветового разнообразия нет больше нигде в мире. Поэтому все туристы, которые долетают до Австралии, обязательно стремятся посетить Большой барьерный риф. Столицей этой зоны является город Кернс, откуда очень удобно совершать все экскурсии по заповеднику. Посетите горную деревушку-заповедник Куранда со знаменитой оранжереей тропических бабочек, деревню аборигенов, прокатиться по горной дороге мимо водопадов и дождевых лесов на старинном поезде, ну и так далее. Остров Магнетик Айленд является, наверное, лучшим в мире местом для дайвинга. На острове Фрейзер, который тоже охраняется ЮНЕСКО, находятся пресноводные озера, что само по себе очень удивительно, потому что это большая редкость – пресная вода посреди соленого океана. Для посещения островов Большого барьерного рифа необходима отдельная виза, которая оформляется в посольстве Австралии. Но если вы уж долетите до этого конца планеты, то увидеть это чудо стоит обязательно. С любовью, Юлия Каприз.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Петропавловск-Камчатский. Город с населением 181 тысяча человек. Расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Расстояние до Москвы 8200 километров. Авачинская бухта – это главные морские ворота полуострова Камчатка. Живописная и одна из самых удобных гаваней в мире. По величине она уступает разве что знаменитой бухте Гуанабара в Бразилии. Внутренний водоем Авачинской бухты растянулся на 24 километра. Более 200 квадратных километров зеркальной водной глади – зрелище потрясающее. Открыли Камчатскую морскую жемчужину в 1703 году. Много лет она служит пристанищем для судов со всего Авачинского залива, которые пережидают здесь буйство стихии. Ну а у входа в бухту стоят три скалы затейливых форм. Это знаменитые три брата, легендарный символ Петропавловска-Камчатского. Есть красивая легенда о том, что в древние времена на берегах бухты жили три юноши. Решив защитить народ своего племени от разрушительных волн, они встали и закрыли бухту своими телами. За свой поступок они были превращены богами в камень и теперь стоят как вечные стражи. Авачинская бухта неизменно притягивает дайверов. Бывалые пловцы рассказывают, что подводные виды здесь потрясающие. Правда, вода в бухте очень холодная, даже в самый жаркий летний день. Температура на глубине 20 метров с июля по сентябрь от 3 до 6 градусов тепла. А вот еще одна туристическая приманка Авачинской бухты – это морская рыбалка. Где еще отведаешь настоящей камчатской ухи? Ну а если захотите просто насладиться красотами Авачинской бухты, нужно будет в хороший солнечный день подняться на Петровскую сопку. Отсюда получаются самые красивые панорамные фотографии. И, кстати, здесь открываются виды сразу на три вулкана – Корякский, Авачинский и Вилючинский.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Мы знаем все или почти все. «Радио Турист». Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Радіотуріст. Нова точка зрення.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем рассказывать о праздниках в разных странах. Меня зовут Макс.
2: А я ваш любимчик Тунч. Привет!
1: Ты помнишь, как пела Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман»? «У природы нет плохой погоды». А я тебе скажу, на Камчатке не бывает плохой погоды вообще. И зима тоже не исключение. Надо только запастись правильной одеждой и оборудованием. И вперед покорять великие просторы полуострова, вулканов и океана.
2: А я могу советовать начать с необычного. Попробуйте, друзья, зимний серфинг на Камчатке. Это неожиданно и захватывающе. Добавьте к этому спуск со склона вулкана на лыжах или сноуборде по белому нетронутому снегу прямо на пляж с черным песком.
1: Сейчас многие скажут, так не бывает, друзья, на Камчатке все возможно, в том числе и это. Если вам больше по душе рев мотора снегохода и бескрайние снежные просторы, welcome на зимнюю Камчатку. Кстати, если устанете от приключений и экстрима, не забудьте окунуться в горячий бассейн с термальной водой, чтобы мгновенно почувствовать себя сильнее для новых открытий и свершений.
2: Ла-ла-лай, ла-ла-лай. Но я хочу сейчас рассказать о другом. Каждый год в последнее воскресенье сентября на Камчатке проходит праздник Алха-ла-ла-лай. Вот такое интересное название. Это древний обрядный праздник одной из коренных народностей полуострова – ительменов. Праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла, основа и смыслом всех его действий служит вечное благодарение природе. Из года в год количество гостей праздника увеличивается.
1: Но название действительно очень интересное. Алха-ла-ла-ла-лай. Сколько вот этих лалаев. На Камчатку туристы со всех стран мира уже специально приезжают именно вот на Алха-ла-ла-лай, который сегодня празднуется так, как его отмечал древний ительменский народ много веков назад.
2: Ла-ла-лай. Кстати, кульминация праздника – это танцевальный марафон или открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки, который в 2018 году продлился 17 часов и 1 минуту и установил новый рекорд. Это поистине потрясающее танцевально-спортивное зрелище. Вот уже несколько лет проводится в рамках Алха-ла-ла-ла-лая. В нем принимают участие не только камчатские пары, но и танцоры из других регионов России, и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья.
1: Итак, кто хочет посетить Алха-ла-лай, записывайте место проведения: город Петропавловск-Камчатский, ительменское стойбище Пимчах, село Сосновка, Елизовский район.
2: Друзья, обязательно посетите Камчатку, независимо от времени года. Поверьте, получите массу удовольствия. Ну, мы отправляемся, как обычно, в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока.
1: Услышимся в следующей программе.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: В столице этой маленькой страны расположились штаб-квартира Евросоюза и НАТО. Но символом Брюсселя стали не какие-нибудь важные учреждения, а крохотный бронзовый мальчик, который уже почти 400 лет занят простым и важным делом. Для него шили сотни костюмов, а чтобы он не чувствовал себя одиноким, придумали компанию – девочку и собачку. Теперь это такой квест для туристов – найти в бельгийской столице три писающие скульптуры. Также в путеводном списке гостей одна из самых красивых площадей мира – Гранд Плас, где каждое старинное здание имеет свое собственное название – волчица, тележка, лисенок. По соседству – квартал чрева Брюсселя с самыми отменными ресторанами. Если времени для прогулок немного, удобнее воспользоваться даблдеккером, как это сделала лингвист Варя Болдырева.
2: Приехали на железнодорожный вокзал, сразу же увидели этот красный автобус и сели на него. У нас в запасе было всего полдня, и вот за полдня мы успели объехать город два раза. Больше всего запомнился атомиум. Это атом железа, только увеличенный, более чем 150 раз. Приезжаешь, это огромное сооружение, блестящее, красивое, совершенно невероятное. И оказывается, его можно посещать. Состоит он всего из 9 сфер, там огромная высота, он стоит на вершине, на холме, и поднимаешься, во-первых, там отличная обзорная экскурсия, там есть ресторан и там, конечно, есть музей.
1: Еще одна достопримечательность страны – пенная. В Бельгии производят почти 1000 сортов пива. Каждый год здесь устраивают всемирный конкурс пивных барменов. А при университете Левена есть даже академия пивоварения. Сладкоежки обязаны попробовать популярные брюссельские шарики. Одна проблема – выбор. У этого десерта 65 всевозможных начинок. А знаменитые местные вафли? Их продают на каждом углу. В общем, здравствуйте, лишние килограммы. Но чтобы узнать настоящие достопримечательности Бельгии, стоит на время покинуть Брюссель и уехать в провинцию. Всего пару часов на электричке, и мы в кукольном Брюгге. Поднявшись на городскую башню, для этого придется преодолеть 366 ступенек, можно обозреть окрестности с высоты птичьего полета и вспомнить фильм «Залечь на дно в Брюгге».
2: Самые красивые и самые интересные города все-таки не самые большие, а маленькие. Они такие уютные и такие простенькие. Привыкаешь к тому, что здесь общаешься с людьми, здесь и юристы, бухгалтеры, учителя, а там электрики, булочники. Обычные простые люди, которые смотрят на тебя и говорят: вот и вы приезжаете с высшим образованием, вы такие все умные, вы такие молодцы, а мы простые электрики. Зато у всех этих простых электриков есть свои дома, уютные садики, они собираются на чаепитие. Обязательно приходят соседи, чтобы с тобой познакомиться. Кто-то жарит гамбургер, кто-то приносит вино, кто-то приносит свои булочки, которые печет в соседнем доме. То есть каждый идет со своими подарками.
1: Количество музеев в Брюгге просто немыслимое. Музей света, музей бриллиантов, музей кружева и даже картофеля фри. Что еще полезно знать, планируя поездку в Бельгию? Разница во времени между Москвой и Брюсселем – 2 часа. Для поездки россиянам нужна виза. Стандартный срок оформления – 10 рабочих дней. Однако иногда консульский отдел делает запрос в МИД Бельгии, и это может увеличить срок рассмотрения заявления. Есть прямые авиарейсы. Время в полете чуть меньше 4 часов. Не теряйте впечатлений.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Осторожно, двери закрываются. В главной роли наш любимый Гвинет Пелтроу. Это две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Также случилось с нашей исполнительницей Дайдо, которая написала песню «Спасибо» как признание своему парню Бобу Пейджу. Они обручились в 2001 году, но через год расстались. Тогда Дайдо написала другой хит «Белый флаг» об их расколе. Наверное, все мужское население Земли завидует человеку, кому посвящены эти две замечательные песни о любви. И тебе спасибо, Дайдо.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Волынка. Традиционно она считается шотландским национальным инструментом, хотя на самом деле родилась на Ближнем Востоке. Этот музыкальный инструмент знали еще ассирийцы, египтяне и греки. Римляне тоже уходили в бой под звуки волынки. И считается, что именно во времена борьбы римлян с варварами волынка как раз-таки и перекочевала в Британию, а далее уже в Шотландию, где и приобрела статус народного инструмента. Этот музыкальный инструмент представляет собой воздушный резервуар, который обыкновенно делается из телячьей или козьей шкуры. Шкура снимается целиком в виде бурдюка, выворачивается, наглухо зашивается и в нее вставляются трубки. Одна для снабжения воздухом, а другие уже игральные для извлечения звука. Они называются буртоны. У разных народов их разное количество, но в традиционной шотландской волынке обычно бывает три бурдона, одна трубка с 8 отверстиями и специальная короткая трубка для вдувания воздуха. В средние века волынка была очень популярна в Европе, однако ей так и не удалось стать аристократическим музыкальным инструментом. Она осталась народным инструментом, спроектированным для громкого звучания на открытых пространствах. Сегодня волынка – официальный инструмент всех военных оркестров и церемоний Великобритании. А в Шотландии волынщики до недавнего времени так громко давали о себе знать, что их даже запретили. Еще совсем недавно они любили собираться вместе на главной улице Эдинбурга, столицы Шотландии, и громко играть. Но жалобы жителей близлежащих домов привели к тому, что их заставили подписать договор, согласно которому они могут играть на своих музыкальных инструментах только по праздникам. Вот такие вот дела. Но в Шотландии еще очень много интересного, так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Карелия расположена в северо-западной части России. С северо-востока омывается Белым морем. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Столица Карелии – город Петрозаводск.
2: В Карелии, в деревне Роскеала, находится одно из прекраснейших мест в нашей стране. Это мраморный каньон, заполненный чистейшими грунтовыми водами. Он протянулся почти на полкилометра. Когда-то это был карьер, где добывали мрамор еще во времена Екатерины II. Отсюда камень везли в Санкт-Петербург. Именно роскеальским мрамором отделывали Исаакиевский и Казанский соборы, а также Зимний дворец. И вот когда бурное строительство закончилось, карьер пришел в упадок. Ну а в начале 20 века он был и вовсе затоплен. Вот так и образовался удивительной красоты каньон. Его берега возвышаются над изумрудными водами, а по ним на весельной лодке можно попасть в таинственные штольни и гроты. Ну а самые отважные дайверы облюбовали здесь подводные лабиринты. В 2005 году на берегу карьера обустроили горный парк Роскеала. Именно с этих пор это сказочное место стало доступно для туристов. Здесь есть бесплатная стоянка, огорожены пешеходные дорожки, и можно взять лодку на прокат, чтобы подплыть поближе к мраморным стенам каньона. Ну а в темное время суток каньон очень эффектно подсвечивается, вид становится еще более таинственным и впечатляющим. Кстати, горный парк Роскеала можно навестить и зимой. Мраморное озеро покрывается льдом, и по нему легко можно добраться до штолен и гротов. Ну а на пути к мраморному каньону вам встретятся знаменитые роскеальские водопады. Непременно загляните сюда. Именно здесь проходили съемки легендарного фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Так что можете поплавать в том самом месте, где купалась его героиня Женька Камелькова. Мраморный каньон находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Сначала нужно доехать на поезде до станции Сортавала, а далее на такси до самого горного парка Роскеала.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! На Радио Турист программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс Тунч. Привет!
2: Привет!
1: Одним из самых незабываемых опытов в путешествии обычно оказывается посещение местного праздника или фестиваля. Участвуя в местных мероприятиях, каждый турист приобщается к традициям страны, в которую он отправился. А эмоции, переживаемые в это время, одни из самых сильных и незабываемых.
2: Праздники Таиланда невероятно красочны и интригующие. Давайте разберемся, где и когда проходят фестивали в Таиланде и что нужно о них знать.
1: Ну, если позволишь, начну с апреля месяца. Там в середине месяца в Таиланде отмечается тайский Новый год Сангкран. Традиция празднования Сангкрана идет из Индии и фактически означает приход весны. Сам праздник отмечают не только в Таиланде, но и в соседних Камбодже, Мьянме и Лаосе. Тайцы очень любят этот праздник и отмечают его почти неделю. А так как Сангкран – это радость и буйное веселье, в этот период отдохнуть спокойно в Таиланде не получится.
2: Исторически Сангкран – это семейный праздник, и начинается он с того, что тайцы идут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посылают песками цветов, после этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол.
1: Еще раз.
2: Исторически Сангкран – это семейный праздник, и начинается он с того, что тайцы идут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посыпают лепестками цветов. После этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол. После того, как все насытились, начинается самое интересное. Тайцы, вооружившись ведрами, ковшами и водяными пистолетами, выходят на улицы к заранее приготовленным емкостям и заправляют водой свои орудия. С криками радости и счастьем на лице они поливают соседей и прохожих водой, желая им счастья в новом году.
1: Друзья, на собственном опыте могу сказать, что в этот день тайцы действительно не жалеют воды, и из нее вам выйти сухим не удастся. И вот Тунч сказал про пистолеты, я вам клянусь, там настоящие водяные автоматы, они просто огромные. Обязательно подумайте о защите своих гаджетов, чтобы не очень злиться на тайцев, ведь они желают вам только счастья и добра в этот день.
2: Сангкран – это праздник, который вам определенно стоит посетить. Возможно, он один из самых веселых и позитивных в Таиланде. Хотя в других-то я не знаю. Ну, все они веселые. В то время как на улицах становится уже не так жарко. Это отличное время для посещения королевства.
1: Ну, вот такой замечательный праздник Сангкран отмечается очень много дней. В общем, друзья, запасайтесь водяными пистолетами и отправляйтесь в Таиланд в это время. А вот в конце января, в начале февраля отмечается китайский Новый год. Так как 10% страны составляют китайцы, поэтому сие события отмечают в стране с размахом. Празднества длятся неделю, драконы и тигры шествуют по улицам, на площадях проводятся ярмарки, взрываются петарды и устраиваются разные салюты.
2: В ноябре, когда полнолуние, отмечается, пожалуй, один из самых красивых и романтичных праздников Таиланда – Лой Кратонг. Мероприятие проводится в честь

0: Самых таинственных островов Таиланда Панган каждый месяц в полнолуние в течение 3 дней подряд проводится фестиваль «Полную луну». Здесь, на большом пляже при свете луны, которая, к слову, здесь особенно прекрасна, начинается большая танцевальная вечеринка. На фестивале одновременно работают несколько танцевальных площадок, где диджей играет музыки различных стилей.
1: Вот это фестиваль, на который я тоже очень-очень хочу попасть. К сожалению, пора завершать наш выпуск. Хочется лишь сказать, что праздники в Таиланде — это яркие, красочные события, которые вы, несомненно, запомните. Отправляйтесь в эту удивительную страну, побывайте на фестивале или праздновании, окунитесь сполна в настоящую атмосферу страны.
0: Ведь, узнавая традиции других народов и пуская в свое сердце что-то новое, мы начинаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами.
1: Мы обязательно вернемся в Таиланд, чтобы рассказать вам о других красочных праздниках. Ну а пока с вами прощаемся и говорим до новых встреч.
0: Пока.
2: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: путешествиях. Радиотурист. Исполняем ваши мечты.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры с

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». «007. Координаты Skyfall» – это третий фильм о Джеймсе Бонде. Первым было «Из России с любовью» в 1963-м, вторым «И целого мира мало» в 1999-м. Картина снималась в Турции, в тех же местах Стамбула, что и фильм «Из России с любовью», включая площадь Султан Ахмед и музей Святой Софии, а ныне мечеть Ай-София.

Доброго вечера, всем салют! На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыни смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Казань. Город-миллионник. Столица Республики Татарстан. Город расположен на левом берегу Волги. Расстояние от Москвы 721 километр. Одна из самых знаменитых достопримечательностей Казани – башня Сююмбике. Та самая, которая раньше красовалась на всех сувенирных открытках и почтовых марках из Казани. Сююмбике – это падающая башня. Ее шпиль отклонился от вертикальной оси почти на 2 метра. Говорят, что строили ее в свое время в большой спешке. Вот башня и накренилась из-за грубых ошибок. Тот же фундамент крайне неглубокий, не более 1,5 метра. Башня Сююмбике расположена на территории Казанского Кремля. Высота ее 58 метров. А на вид как будто пирамидка из гигантских кубиков. 7 ярусов из красного кирпича, и чем выше, тем меньше по размеру. 3 нижних яруса – 4-угольные, далее 8-угольные. Ну а на самом верху – шпиль. А вот история этой башни – одна из самых главных загадок тысячелетней Казани. Есть гипотеза, что построили ее в качестве дозорной башни во времена Казанского ханства. Другая гипотеза говорит о том, что приказ построить башню отдал Иван Грозный после того, как завоевал древний город. Но казанцев и гостей города больше пленит красивая легенда о царице Сююмбике. Ивана Грозного так поразила ее красота, что он решил взять ее замуж. Так вот, Сююмбике попросила его сначала отстроить башню в 7 ярусов за 7 дней. И после того, как условие ее было выполнено, гордая красавица забралась на самый верх и кинулась оттуда вниз, не желая покоряться. После этого татарский народ и прозвал башню в ее честь. Ну а документы рассказывают совсем другую историю. Царица Сююмбике вместе с сыном Утямыш-Гиреем была действительно выдана Ивану Грозному вместе с казанской казной. Через 1,5 года ее выдали замуж за хана, а ее сын остался на воспитание при царском дворе. Одним словом, сказки сказками, а жизнь царицы и правда была трагичной. Ну, как бы то ни было, а башня, названная в ее честь, покоряет красотой каждого. Так что непременно полюбуйтесь ее величием, когда будете в Казани.
2: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».
1: My medicine is over. I'll never be much stronger.

то день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит расту.
1: И мы

собственноручно привозили их в разные страны на разные мероприятия. В 1703 году князь Ференц II Ракоци отправил партию вина Людовику XIV, и его полюбили даже во Франции, где, в общем-то, и своего добра хватает. Но в наше время на бренд такайского вина претендует еще и Словакия. Дело в том, что в 1908 году, когда была официально утверждена зона производства такайских вин, в Австро-Венгрию входили и Венгрия, и Словакия. После раздела империи к Словакии отошла часть такайских виноградников, и венгры попросту предпочитали скупать вино, выпускаемое на словацкой части виноградников, после чего реализовывали его под своим названием – венгерский такай. В 1989 году словацкие виноделы выпустили на рынок словацкий такай, что вызвало между странами тяжбу, которая не окончена до сих пор. Однако пока что такайское вино считается венгерским. Засим закругляюсь и отправляюсь на поиски новых интересных открыток. С любовью, Юлия Каприз.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Эпак. Ку.

0: хорошую погоду. При этом можно влиться в армию из 10 миллионов мотоциклов, которые снуют по дорогам Вьетнама. А можно воспользоваться автобусами и самой бюджетной системой, которую нам подсказала журналистка Юна Овсиенко.
1: Все это называется Open Bus Tour. Система эта существует давно, она стала популярной среди молодых иностранцев и студентов, которые путешествуют по Азии и по Вьетнаму. Подобрать маршрут и купить билет можно в любом туристическом агентстве, а их огромное множество на центральных улицах. Там, кстати, поторговаться можно. Скидку в 5 или в 10% при настойчивости можно получить. Билет, он действует один месяц. У него открытые даты. Если это ночные переезды, то было бы здорово бронировать так называемые слип-басы. И это такие автобусы, где вместо привычных кресел установлены кровати.
0: Многие бывалые путешественники считают, что познание страны невозможно без посещения столицы. Поклонники Вьетнама дополняют, характер Ханоя раскрывается на шумных и бурлящих рынках. Чего здесь только нет. Фабричные товары, экстра-классы и жуткие подделки просто за смешные деньги. Растения, насекомые, товары для дома, лампа с джином и глаз гадюки в сиропе скунса. Ну и, конечно, всевозможная еда. Чтобы вы понимали, средний счет в недорогой закусочной – 100 рублей на человека. Хороший обед на двоих в ресторане – не больше 500.
1: Если наступит такой момент, когда традиционные блюда наскучат, то нужно набраться храбрости и заказать кобру. И это скорее зрелищно, чем аппетитно, но впечатлений будет много. Если с вами путешествуют особо эмоциональные натуры, то пусть лучше они останутся снаружи ресторана. Так как на глазах официант отрезает кобре голову, выливает кровь в бокал и уверенным жестом врезает сердце. И все это в миксе с рисовой водкой предлагается употребить в качестве аперитива. И пока посетители приходят в себя, дальше готовится уже суп или бульон, обжариваются ребра, потроха, и, в общем-то, на этом кулинарный ритуал завершается.
0: Непременно попробуйте местный кофе со сгущенкой. К нему, конечно, нужно привыкнуть. Напиток темно-грязный и убойный по вкусу. Кофе здесь никогда не варят в турках и кофейниках. Его засыпают в специальный алюминиевый фильтр и заливают кипятком, так что конечный продукт медленно капает в вашу чашку. Что еще полезно знать, планируя поездку во Вьетнам? Разница во времени между Москвой и Ханоем – 3 часа. Россиянам, прибывающим в страну на срок до 15 дней, виза не требуется. Есть прямые авиарейсы. В воздухе вы проведете 9,5 часов. Можно доехать на поезде всего с одной пересадкой в Пекине, хотя ехать придется 7 дней. Лучшее время для дайвинга – с октября по апрель. Не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист в

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «007. Координаты Skyfall» — это третий фильм о Джеймсе Бонде. Первым было «Из России с любовью» в 1963-м, вторым «И целого мира мало» в 1999-м. Картина снималась в Турции, в тех же местах Стамбула, что и фильм «Из России с любовью», включая площадь Султан Ахмед и музей Святой Софии, а ныне мечеть Ай-София.